0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня 3 мая в Омске без осадков. Температура днем плюс 15. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В понедельник повышение температуры до плюс 19.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
4: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
6: Телефон 78-60-78.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня 3 мая в Омске без осадков. Температура днем плюс 15. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В понедельник повышение температуры до плюс 19.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Стильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки. Шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3 этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
9: Каждый день одно и то же. Хочется узнать и попробовать что-то совершенно новое? Приходите на кастинг в школу радио. Мы учим тому, чего у вас не было. Узнайте больше в группе ВК «Школа радио Омск».
10: Фестиваль шашлыка в белорусском фирменном. Ароматный шашлык, сочные купаты, нежные ребрышки. Большой выбор для вкусного отдыха. Успейте купить с максимальной выгодой до 12 мая.
11: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
12: А тебе никто не знает.

Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 3 мая, в Омске без осадков. Температура днем плюс 15. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В понедельник повышение температуры до плюс 19.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк-1», третий этаж.
2: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Радио Ваня. Весна на всю громкость.

0: яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 3 мая, в Омске без осадков. Температура днем плюс 15. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В понедельник повышение температуры до плюс 19.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Тебе говорили, что у тебя классный голос. Говорили, что хорошо пишешь и интересно рассказываешь. Говорили, что тебе бы на радио. Так чего же ты ждешь? Приходи на кастинг в школу радио. Узнай больше в группе ВК. Школа радио Омск.
2: Школа радио Омск.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама на радио Ваня.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
5: 12+.
6: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Ваня. Радио Ваня.

0: дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Мысли в голове, ты от самурада. Я вот думал, любовь моя награда.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня 3 мая в Омске без осадков. Температура днем плюс 15. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В понедельник повышение температуры до плюс 19.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110, 547, 605, 1196.
4: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
0: Стоят девчонки, юбки по колено.
7: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

Русские новинки. Антон Самойлов. Шура. Белая стрекоза. Радио Ваня. Ближе и роднее.

я все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 3 мая, в Омске без осадков. Температура днем плюс 15. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В понедельник повышение температуры до плюс 19.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Сильно выглядеть хотите? В меховой дискон спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
2: Каждый день одно и то же. Хочется узнать и попробовать что-то совершенно новое? Приходите на кастинг в «Школу радио». Мы учим тому, чего у вас не было. Узнайте больше в группе ВК «Школа радио Омск».
3: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: А тебе никто не знает.

0: на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 3 мая, в Омске без осадков. Температура днем плюс 15. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В понедельник повышение температуры до плюс 19.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
0: найти легко.

0: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Лугарен 110, 547, 605, 1196.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
4: Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день.
5: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама на радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Ваня. Радио Ваня.

будешь сильный. Раз, два, три травочки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 3 мая, в Омске без осадков. Температура днем плюс 15. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В понедельник повышение температуры до плюс 19.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
4: Такого еще не было. Белорусское сливочное масло по ГОСТу. По щедрой цене от завода-изготовителя. Всего 89 рублей 50 копеек за 100 граммов. Успейте купить белорусском фирменном до 31 мая.

0: на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала будешь, а

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 3 мая, в Омске без осадков. Температура днем плюс 15. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В понедельник повышение температуры до плюс 19.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Тепло настало и вперед! Прогулки значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
2: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
3: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
4: А тебе никто не знает.

0: Радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
3: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
2: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
3: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Ммм, как это вкусно.
2: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». Украин 125-47-00-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Балтийское шоссе, дом 2.
0: Радио Ваня. Пусть твоя.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 3 мая, в Омске без осадков. Температура днем плюс 15. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В понедельник повышение температуры до плюс 19.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Стильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки. Шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
9: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
12: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
13: Тебе говорили, что у тебя классный голос. Говорили, что хорошо пишешь и интересно рассказываешь. Говорили, что тебе бы на радио. Так чего же ты ждешь? Приходи на кастинг в Школу Радио. Узнай больше в группе ВК Школа Радио Омск.
14: Школа Радио Омск.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня.
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
17: Триколор с вами на новом спутнике. Осталось только подключиться. Звоните, и мы поможем вам настроить просмотр. 8 800 5000 123. Увидимся на новой орбите.
18: Подробности об услугах и сервисах Триколор на tricolor.ru 12+.
19: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 3 мая, в Омске без осадков. Температура днем плюс 15. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В понедельник повышение температуры до плюс 19.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет. Хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
5: Казан «Мангал» на Маркса. Вкусно каждый день.
6: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: кипиш и яркие новинки. Виктория Дайнеко, якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант, ты меня променял на того мужик, что никогда не сможет так сверкать.
0: Радио Фаня, ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 3 мая, в Омске без осадков. Температура днем плюс 15. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В понедельник повышение температуры до плюс 19.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Такого еще не было. Белорусское сливочное масло по ГОСТу. По щедрой цене от завода-изготовителя. Всего 89 рублей 50 копеек за 100 граммов. Успейте купить белорусском фирменном до 31 мая.
5: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
6: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
7: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
8: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
7: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.

0: Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на радио Ваня. Триколор с вами на новом спутнике. Осталось только подключиться. Звоните, и мы поможем вам настроить просмотр. 8 800 5000 123. Увидимся на новой орбите.
2: Подробности об услугах и сервисах Триколор на tricolor.ru 12+. Что подождите?

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня 3 мая в Омске без осадков. Температура днем плюс 15. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В понедельник повышение температуры до плюс 19.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Cav Dental. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Каждый день одно и то же. Хочется узнать и попробовать что-то совершенно новое? Приходите на кастинг в школу радио. Мы учим тому, чего у вас не было. Узнайте больше в группе ВК «Школа радио Омск».
7: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
8: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110, 547, 605, 1196.
9: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
0: Реклама на радио Ваня. 53 42 80. Алло.
12: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: 0800-567-0086-898.
1: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко!
2: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке!
1: Какао-бум, бум-бум!
2: Это мое любимое какао!
1: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда «Какао-бум» на Озон. ООО «Какао-бум». УГРН 125-470-3053-40, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
3: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
4: Очереди бесят и гостей, и персонал.
5: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
4: Долго внедрять?
5: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
4: А доплаты?
5: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
6: Ваня. Радио Ваня. Yeah.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: С тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Мидмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 3 мая, в Омске без осадков. Температура днем плюс 15. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В понедельник повышение температуры до плюс 19.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: вместе.
1: Выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
2: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
6: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
7: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
8: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
9: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38 61 10.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
3: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
4: Весной все зацветает и распускается.
5: А у нас уже назрело несколько вопросов.
4: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
5: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
4: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
6: Подробности на сайте radiovania.ru.
5: Вот такая ботва, ребята.
3: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
6: О, «Цимус». Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 3 мая, в Омске без осадков. Температура днем плюс 15. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В понедельник повышение температуры до плюс 19.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
5: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110, 547, 605, 1196.
6: Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день.
7: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
8: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
9: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк-1», третий этаж.
10: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
11: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
12: Телефон 78 60 78.
13: Телефон рекламной службы 53 42 80.
0: Реклама на радио Ваня.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
16: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
15: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
16: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Как это вкусно.
15: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». Украин 125-47-400-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Балтийское шоссе, дом 2.
17: А что болит?

0: Цимус. Органические удобрения Цимус. Эффективно, универсально, экономично. Выбирайте на маркетплейсах. ООО Цимус. Москва. ОГРН 123-770-085-68-98.
1: На чаше весов. Качество или цена? Получи и то, и другое. Лекс. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Лекс. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург. Радио «Ваня».

Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее. Месяц небесный.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 3 мая, в Омске без осадков. Температура днем плюс 15. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В понедельник повышение температуры до плюс 19.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
3: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
5: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
6: Фестиваль шашлыка в белорусском фирменном. Ароматный шашлык, сочные купаты, нежные ребрышки. Большой выбор для вкусного отдыха. Успейте купить с максимальной выгодой до 12 мая.

0: реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Что подарить

0: саде «Цимус». Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
5: Весной все зацветает и распускается.
6: А у нас уже назрело несколько вопросов.
5: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
6: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
5: Победителям достанется весь «Цимус». Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
4: Подробности на сайте radiovania.ru.
6: Вот такая ботва, ребята.
4: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
7: О, «Цимус».
4: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Ветер западный, юго-западный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
0: найти легко.

0: Хавейл.
1: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
2: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ Эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ Эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
6: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Лугарен 110, 547, 605, 1196.
7: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит Скороход. Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах Скороход. Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины Скороход во всех районах города.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.

0: Симус. Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
2: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

кипиш и яркие новинки. Холи Флейм. Тону. Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну. Радио Ваня. Ближе и радостнее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Ветер западный, юго-западный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
9: Сильно выглядеть хотите? В меховой дискон спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
10: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
11: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
12: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
13: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло!
0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация. QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
15: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко.
16: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке.
15: Какао-бум, бум-бум.
16: Это мое любимое какао.
15: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда Какао-бум на Озон. ООО «Какао-бум». УГРН 125-470-3050-340. Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
14: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
17: Триколор с вами на новом спутнике. Осталось только подключиться. Звоните, и мы поможем вам настроить просмотр. 8-800-5000-123. Увидимся на новой орбите.
18: Подробности об услугах и сервисах Триколор на tricolor.ru. 12+. А что полезно?

0: Лов. Органические удобрения Цимус. Эффективно, универсально, экономично. Выбирайте на маркетплейсах. ООО Цимус, Москва. ОГРН 123-770-085-68-98.
1: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru
2: 12+.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. По данным синоптиков, завтра, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Ветер западный, юго-западный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
6: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
8: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
9: Телефон 78-60-78.
10: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
11: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
12: У Rich Family на Новосибирской улице Крымова, 40, корпус 40, Украина, 110, 547, 605, 1196.
13: Телефон рекламной службы 53 42 80.
14: Реклама на радио «Ваня».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Что по...

0: Садицимус. Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
4: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
5: Весной все зацветает и распускается.
6: А у нас уже назрело несколько вопросов.
5: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
6: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
5: Победителям достанется весь «Цимус». Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
7: Подробности на сайте radiovania.ru.
6: Вот такая ботва, ребята.
4: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают, а также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
6: О, «Цимус».
4: Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: терпишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза.
1: Белая стрекоза, люби, стрекоза, уйди.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Ветер западный, юго-западный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
2: Такого еще не было! Белорусское сливочное масло по ГОСТу. По щедрой цене от завода-изготовителя. Всего 89 рублей 50 копеек за 100 граммов. Успейте купить белорусским фирменам до 31 мая.
3: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: Тебе говорили, что у тебя классный голос. Говорили, что хорошо пишешь и интересно рассказываешь. Говорили, что тебе бы на радио. Так чего же ты ждешь? Приходи на кастинг в школу радио. Узнай больше в группе ВК. Школа радио Омск.
6: Школа радио Омск.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
10: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Лекс. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. УО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Триколор с вами на новом спутнике. Осталось только подключиться. Звоните, и мы поможем вам настроить просмотр. 8 800 5123. Увидимся на новой орбите.
2: Подробности об услугах и сервисах Триколор на tricolor.ru 12+.
3: Привет, это «Батарейки».
4: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый,
3: которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
4: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
3: Пожелаем зеленому легкой посадки.
5: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня.
3: Посадил дед репку, и мы сможем.
5: Партнер проекта «Терравита». Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей. О, Нотпалп! Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Ветер западный, юго-западный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
0: найти легко.

0: конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
2: Телефон 78-60-78.
3: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action — это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
5: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Болгарян 110, 547, 65, 11, 96.
6: Тепло настало и вперед! Прогулки — значит Скороход. Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах Скороход. Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины Скороход во всех районах города.
7: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь! Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня.
10: Радио Ваня.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
1: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
2: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
3: Каждый день одно и то же. Хочется узнать и попробовать что-то совершенно новое? Приходите на кастинг в «Школу радио». Мы учим тому, чего у вас не было. Узнайте больше в группе ВК «Школа радио Омск».
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама на радио «Ваня».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
8: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
7: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
8: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Как это вкусно.
7: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». Украин 125-47-400-5340. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
9: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
10: Триколор с вами на новом спутнике. Осталось только подключиться. Звоните, и мы поможем вам настроить просмотр. 8 800 5000 123. Увидимся на новой орбите.
11: Подробности об услугах и сервисах «Триколор» на tricolor.ru 12+.
12: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Lex» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Lex» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд», Угарян 107-900. 84-706-0908, Санкт-Петербург.

0: Голд! Органические удобрения Цимус. Эффективно, универсально, экономично. Выбирайте на маркетплейсах. ООО Цимус, Москва, ОГРН 123-770-085-68-98.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
2: Ярко! Легко! Радио «Ваня». Ближе и роднее!

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Ветер западный, юго-западный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
5: 380528.
6: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Пришла!

0: Основана ценами, с доброценами.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
0: Срочно, время не теряй. Все весенние покупки в доброцене совершай.
2: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Очереди бесят, и гостей, и персонал.
7: Тогда «Рестик». Он ускоряет работу и наводит порядок.
6: Долго внедрять?
7: 15 минут. Старт с телефона, без оборудования. Автоматизация, QR-меню, сайт доставки. Все в одном.
6: А доплаты?
7: Их нет. Фиксированная цена, поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. «Рестик.ком». 18+.
8: Что подарить

0: саде «Цимус». Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: Баня. Радио «Баня».

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Ветер западный, юго-западный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
3: Телефон 78 60 78.
4: Тебе говорили, что у тебя классный голос. Говорили, что хорошо пишешь и интересно рассказываешь. Говорили, что тебе бы на радио. Так чего же ты ждешь? Приходи на кастинг в Школу Радио. Узнай больше в группе ВК. Школа Радио Омск.
5: Школа Радио Омск.
6: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38 61 10.

0: Милана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
1: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
5: Чтобы

0: вопрос. Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Привет, это «Батарейки».
3: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый.
2: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
3: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
2: Пожелаем зеленому легкой посадки.
4: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
2: Посадил дед репку, и мы сможем.
4: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля, живая, плодородная, твоя. О, Нордпалм.
5: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: чудовищей, и я отомщу за каждую из них.
1: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. По данным синоптиков, завтра, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Ветер западный, юго-западный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
5: Телефон 78 60 78.
6: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама для слушателей старше 12 лет.
9: А что по

0: Органические удобрения «Цимус». Эффективно, универсально, экономично. Выбирайте на маркетплейсах. ООО «Цимус», Москва. ОГРН 123-770-085-68-98.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко.
3: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке.
2: Какао-бум, бум-бум.
3: Это мое любимое какао.
2: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда «Какао-бум» на Озон. ООО «Какао-бум». ОГРН 125-470-3053-40. Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
4: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
5: Весной все зацветает и распускается.
6: А у нас уже назрело несколько вопросов.
5: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
6: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
5: Победителям достанется весь «Цимус». Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
7: Подробности на сайте radiovania.ru.
6: Вот такая ботва, ребята.
4: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Радио Ваня.

Молочные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Ветер западный, юго-западный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
8: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
9: А тебе никто не знает.

0: радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Что по

0: Мороженое Сади Цимус. Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8-800-686-76.
3: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
4: 12+.
3: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Ветер западный, юго-западный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
2: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
3: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
4: Телефон 78-60-78.
5: Казан «Мангал» на Маркса. Вкусно каждый день.
6: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
7: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
8: О, Rich Family на Новосибирской улице Крымова, 40, корпус 40, Украина, 110-547-605-1196.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
12: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Лекс. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

Просто песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам. В небо

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Ветер западный, юго-западный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Чувство вкуса постоянно приведет.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
4: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
5: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
6: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
10: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
9: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
10: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Ммм, как это вкусно.
9: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». Украин 125-47-400-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
11: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
12: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
13: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
14: Это история нашей семьи.
13: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
15: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
16: Весной все зацветает и распускается.
17: А у нас уже назрело несколько вопросов.
16: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
17: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
16: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
18: Подробности на сайте radiovania.ru.
17: Вот такая ботва, ребята.
15: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
18: О, «Цимус».
15: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Ветер западный, юго-западный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
2: Казан-мангал на Маркса. Танцы каждый день.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110, 547, 605, 1196.
5: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
6: Телефон 78 60 78.
7: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
8: Телефон рекламной службы 53

0: Радио Ваня.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за...

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Ветер западный, юго-западный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
2: Каждый день одно и то же. Хочется узнать и попробовать что-то совершенно новое? Приходите на кастинг в «Школу радио». Мы учим тому, чего у вас не было. Узнайте больше в группе ВК «Школа радио Омск».
3: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.

0: реклама на радио.
1: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло!
2: Если в окно лучиком весна,
1: то радио Ваня ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Ветер западный, юго-западный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
2: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
3: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Ветер западный, юго-западный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Cav Dental. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Фестиваль шашлыка в белорусском фирменном. Ароматный шашлык, сочные купаты, нежные ребрышки. Большой выбор для вкусного отдыха. Успейте купить с максимальной выгодой до 12 мая.
2: Тебе говорили, что у тебя классный голос. Говорили, что хорошо пишешь и интересно рассказываешь. Говорили, что тебе бы на радио. Так чего же ты ждешь? Приходи на кастинг в школу радио. Узнай больше в группе ВК «Школа радио Омск».
3: Школа радио Омск.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллинг.

0: Реклама на радио Баня.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63. Телефон рекламной службы 50

0: если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: Яркие новинки. Антон Самойлов. Шура. Белая стрекоза.
1: Белая стрекоза, люби, стрекоза, уйди.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

такой нереальный, но я верю в тебя. Перепишу воспоминания и закрою пробелы. Создам тебя из самых несбыточных романов.

0: Реклама на радио Баня.
1: Каждый день одно и то же. Хочется узнать и попробовать что-то совершенно новое? Приходите на кастинг в школу радио. Мы учим тому, чего у вас не было. Узнайте больше в группе ВК «Школа радио Омск».
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
5: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
4: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
6: А тебе никто не знает.

0: Группа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Триколор с вами на новом спутнике. Осталось только подключиться. Звоните, и мы поможем вам настроить просмотр. 8-800-5000-123. Увидимся на новой орбите.
3: Подробности об услугах и сервисах Триколор на tricolor.ru. 12+.
0: Баня. Радио Баня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
4: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама на радио Ваня.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Триколор с вами на новом спутнике. Осталось только подключиться. Звоните, и мы поможем вам настроить просмотр. 8 800 5123. Увидимся на новой орбите.
8: Подробности об услугах и сервисах Триколор на tricolor.ru 12+.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответ.

0: «Это ты, это я. Между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Весна. Витамин В в твоих наушниках. Радио Ваня.

0: ближе и роднее.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Яркие новинки. Виктория Дайнеко. Якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант. Так ты меня променял на того мужик, что никогда не сможет так сверкать.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Кукла Маша, не плачь.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Радио Ваня.

0: любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, «Белая стрекоза».
1: Белая стрекоза, любим, стрекоза, уйди.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.